Облакам твой. Тук вилехт я стирген вана мойде слит. Denkst an mich, erinnerst du und lachst.